0: Волна удовольствий.
1: Твои точки вместо забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дней заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дней вспоминаем.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
1: Ты примерила моих ангелов и демонов в этой системе координат. Хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Так каждый день.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Главе государства доведено. Убрано почти 90% озимого рапса. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Под озимые культуры подготовлено более половины площадей. Запланировано строительство 528 профилакториев для телят, 161 из которых уже построен. В Беларуси намолочено более 4 654 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Лидером остается Брещина. Здесь намолочено 1 252 тысячи тонн. Минская область преодолела миллионный рубеж. В Гродненской области намолочено 882 тысячи тонн. Более 1000 нарушений ПДД выявили в Могилевской области за прошедшие выходные. Задержаны 13 нетрезвых водителей и 46 бесправников. К административной ответственности привлечены 93 пешехода. Актуальные вопросы обсудили на оперативном совещании в Бобруйском горисполкоме. В центре внимания подготовка к осенне-зимнему периоду, строительство и наведение порядка. Подробности на bobrlife.by. 2 августа в Бобруйске прошли торжественные мероприятия в честь Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. По традиции состоялись вынос знамени, возложение венков и цветов к значимым мемориалам. Подробности на bobrlife.by. Международные соревнования по автомодельному спорту Кубок Евразии прошли в Бобруйске. Турнир собрал сильнейших спортсменов, конструирующих радиоуправляемые модели. Два комплекта наград завоевали ребята из города на Березине. В государственный реестр Беларуси включен новый сорт озимой диплоидной ржи «Эризона». Он устойчив к ряду опасных болезней, имеет развитую корневую систему, хорошо растет на низкоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом. Ограничения на посещение лесов действуют в 91 из 115 районов Беларуси. Проверить актуальную информацию можно на официальном сайте Минлесхоза. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8 029 246 81 96, 43 10 05, 43 37 54.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,34. За 100 российских дают 3,66 белорусских. Замедление инфляционных процессов продолжилось в Беларуси во втором квартале. Прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,4% в марте до 4,3% в июне. На динамику инфляции оказало влияние интенсивное удешевление плодоовощной продукции и замедление базовой инфляции. Воздействие со стороны экономической активности оставалось близким к нейтральному. В Беларуси ищут инвестора на 100 тысяч долларов для производства картошки в крафт-упаковке. На предприятии сформирована производственная база. Заключены договоры с крупными торговыми сетями Беларуси. Прогнозируемая чистая прибыль – 490 тысяч долларов за первые 3 года. Проект хотят масштабировать, запустив производство картофельной массы для драников, вакуумированных овощей. Экономические потери европейских стран от пожаров и аномальной жары уже превысили 3 миллиарда евро. Больше всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. По словам президента Франции, в стране произошло максимальное количество природных пожаров за период после окончания Второй мировой войны. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,34. За 100 российских дают 3,66 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 31 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 83 доллара 69 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши, пицца-бар, сушилка требуется повар. Телефон плюс 375-29-196-08-90. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

В общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента.

0: Включайся.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома. Главе государства доведено о ликвидации последствий непогоды в Гродно в ходе уборочной кампании, развитии туризма. В регионе убрано 50% площадей. В ближайшие дни будет намолочен 1 миллион тонн зерна. Поднимался вопрос по возобновлению работы аэропорта Гродно.
0: Город.
1: Бобруйская станция скорой медицинской помощи получила новый автомобиль. Он оснащен всем необходимым оборудованием. Тележкой-каталкой, носилками, кислородными баллонами. Это гарантирует сохранность жизни пациента еще до прибытия в медучреждение. Всего на балансе станции находится 19 новых карет скорой медицинской помощи.
0: В мире.
1: Румынские военные взорвали скалу в русле Дуная, чтобы предотвратить остановку Черноводской АЭС из-за падения уровня воды. Минобороны объяснила, подрыв необходим для перенаправления водного потока и обеспечения охлаждения реакторов. Ранее правительство ввело режим повышенной готовности в энергетике.
0: Детали.
1: Белорусские селекционеры вывели новый сорт подсолнечника, который способен конкурировать с южными лидерами. Урожайность 50 центнеров, масличность 52%. Короткий вегетационный период позволяет уйти от осенних заморозков, а высота растений упрощает уборку и позволяет делать более плотный посев. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь движется к полному самообеспечению строительными материалами. Модернизация флаконного производства позволила отказаться от импортного сырья. Запущено производство отечественного искусственного гипса. Строительная отрасль загружена на 104%. На внутреннем рынке фокус на строительство арендного жилья. На внешнем – на увеличение объема экспорта проектных и инженерных услуг.
0: Детали.
1: По информации Белгидромета, в ближайшие 3 дня на всей территории республики температура воздуха превысит плюс 30 градусов Цельсия. Во многих районах она достигнет плюс 35-40 градусов Цельсия. Врачи рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, носить головные уборы и легкую одежду из натуральных тканей, употреблять достаточное количество жидкости.
0: В мире.
1: Национальный союз фермеров Великобритании заявил об угрозе продовольственного кризиса на фоне экстремальной жары. В некоторых районах дождей не было больше месяца. Это замедлило рост урожая. Власти призывают аграриев принять срочные меры и готовы предоставить им налоговые льготы на строительство водохранилищ. Есть трудности и в молочной отрасли. Из-за зноя коровы меньше едят. В результате падают надои молока.
0: Технологии.
1: В Беларуси запустили обновленную интеллектуальную версию информационной системы «Стройдок». Она объединяет 11 подсистем, содержит базу из 9000 документов и 241 тысячи материалов с функцией поиска и форумом. Развивается международное сотрудничество. Запланировано подписание соглашений с организациями России, Казахстана, Узбекистана. Цель – признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и защита технологического суверенитета. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами я, Налимята. Ну что ж, на календаре уже вторник. 4 августа, друзья. Первый день недели уже позади, а это значит, что самая сложная часть пути, ну, даже пройдена. Ведь вторник – идеальное время, чтобы выдохнуть после понедельничной суеты, включить режим продуктивности и доделать все то, что вчера откладывалось на мифическое сегодня. Впереди еще целых 4 дня до выходных, так что давайте проведем их максимально эффективно. Ну и оставайтесь, конечно же, на волне 95.4. Впереди много хорошей музыки и классных новостей.
1: Радио Зефир.
2: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В эфире самая сладкая радиоволна, с вами по-прежнему Лилимята. Сегодня вторник, напомню, тут самый коварный день недели, хотя на самом деле мы только-только раскачались после вчерашнего. Но есть и хорошие новости. Понедельник уже не вернется, а пятница стала ощутимо уже на один день ближе. Так что завариваем кофе, друзья, покрепче, находим в себе второе дыхание и ловим волну позитива вместе со сладкой радиоволной. Так что начинаем наш эфир с хорошей песни от Алока Каля. Далее пас в шумартике Стейси Вильям. Ну и Черри Леди от Коста Лакоста. Не переключаемся, впереди много интересного, не только зажигательные хиты, но и, конечно же, расскажу про погодные условия, что сулят нам звезды гороскопа, ну и наша традиционная игра в прямом эфире.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимят, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 4 августа. В Беларуси объявили штормовое предупреждение, ведь днем на юге страны температура поднимется от 35 до 36 градусов тепла. Днем осадки прогнозируют преимущественно по юго-западной половине страны. При грозах ветер будет порывистым. В Могилевской области температура воздуха сегодня поднимется от 27 до 29 градусов тепла. Ну что ж, наслаждаемся летом, ведь август — это последние месяцы лета. Поэтому каждый миг ловите и оставайтесь, конечно же, на самой сладкой радиоволне.
1: Твое утро на Zephyr FM.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается

0: Знаете ли вы, друзья, что ваша успеваемость на работе или учебе сегодня напрямую зависит от того, что лежит у вас в тарелке прямо сейчас? Вот ученые доказали, что полноценный завтрак укрепляет память и повышает концентрацию. Пропускаете его, добровольно отказываетесь от нескольких баллов IQ до обеда. Так что давайте прямо сейчас, без отговорок, кто не успел позавтракать, обязательно сделайте это. Овсянка, яичница, подойдет много. Или просто даже бутерброд с сыром подарят мозгу топливо для великих свершений. Так что впитывайте знания вместе с кофе на самой сладкой радиоволне.
1: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.
2: Но прости сегодня.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Тема создания в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у Александра Лукашенко. К дискуссии приглашено руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Глава государства подчеркнул, образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение.
0: Экономика.
1: Выручка индустриального парка «Великий камень» составила более 500 тысяч долларов. Белорусско-китайское сотрудничество набирает обороты. Ключевую роль играют масштабные производства, торговые механизмы. Парк насчитывает 175 компаний-резидентов, из них 67 из КНР. Объем инвестиций – 1 миллиард 200 миллионов долларов в основной капитал.
0: В мире.
1: Министр труда ФРГ назвала катастрофической ситуацию с бюджетом в стране. Она признала, экономика Германии пребывает в фазе затяжной стагнации. Лидирующие компании в автомобильной, химической и сталелитейной промышленности вынуждены резко сокращать рабочие места. Причина – высокие цены на энергоносители, сбои в логистике, тарифная политика США.
0: Вот это да!
1: Новый редчайший минерал дороже золота открыли в России. Находка представляет собой настоящий химический архив земной коры. В его состав входит иттрий – ценный редкоземельный элемент. Кремний, калий, натрий и целый ряд других элементов таблицы Менделеева.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: В эфире Зефир ФМ, по-прежнему с вами Налимята, и уже, что ж, на часах уже полдень. Если вы, друзья, сейчас задумчиво смотрите на плитку шоколада и гадаете, съесть ее сейчас или оставить на вечер в качестве награды за тяжелый день, выбирайте сейчас. Врачи-эндокринологи предупреждают, кофеин, который содержится в какао-бобах, мешает быстрому засыпанию. И съеденная вечером шоколадка может подарить вам бессонницу вместо сладких снов. А вот утренний либо дневной прием того же самого лакомства, ну, наоборот, стимулирует работу мозга и повышает продуктивность. Так что спасайте свой ночной отдых, ешьте сладкое до обеда.
1: Дневной зефир.

0: Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Нелли Мята. Давайте же узнаем, что сулят там звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня говорится, что далеко не все пойдет гладко. С кем-то возникнут конфликты, техника не будет слушаться. Постарайтесь сохранять терпение и лишний раз не беситься. Ведь хорошим это не закончится. Не стоит кому-то раскрывать душу и исповедоваться во всех грехах. Ну, скорее всего, вас просто не поймут и, возможно, даже осудят. Оно вам-то нужно? Поверьте, лучше молчать сегодня, как рыба. Ну, а со здоровьем могут быть небольшие проблемки, предупреждают звезды. Ну, и самочувствие будет желать лучшего. Постарайтесь меньше напрягаться и физически, и ментально, и даже эмоционально. Ну, а слушать гороскоп или нет, это дело каждого. Ну, конечно же, оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Включайся!

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions in waters are rising.

0: знаем, что от сладкого мы быстрее просыпаемся и начинаем активно думать. Вечером же этот фокус, не сработает. Мозг уже готовится к режиму энергосбережения, а теобрамин будет просто будоражить нервную систему. Так что оставьте вечера для ромашкового чая, а все бонусы от какао приберегите для дневных подвигов, друзья. Ну а что ж, с вами Нелимята на самой сладкой радиоволне. Услышимся уже в следующем часу, где разыграем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Включайся.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Говоря о создании в Беларуси Академии интеллектуальных технологий, Александр Лукашенко подчеркнул: она позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу.
0: Криминал.
1: Минчанин представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и инициировал лжепроверку в торговом павильоне. Выявив нарушение, мужчина взял с продавца взятку и скрылся. Во время задержания при нем обнаружены и изъяты отвертка и маска с прорезями для глаз. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество и самовольное присвоение звания должностного лица.
0: В мире.
1: Власти Нидерландов перекроют ключевые водные артерии из-за дефицита воды. Шлюзы будут полностью закрыты как для грузового, так и для прогулочного судоходства. Ограничительные меры коснутся западной части страны. Также вступит в силу запрет на забор воды из рек, каналов и других открытых водоемов.
0: Вот это да!
1: Систему обнаружения утечек газа на основе ИИ создали в Сибири. Разработка позволит сократить расходы на ликвидацию аварий, повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов. С помощью искусственного интеллекта ученые планируют снизить число выездов аварийных бригад и расходы на обслуживание. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Напомню, что сегодня вторник, 4 августа. Солнце в зените. Лето решило показать нам свой самый сочный и жаркий характер. В такую погоду стоять у плиты, ну, мне кажется, преступление против хорошего-то настроения. Спасательный круг уже придуман японцами много веков назад. А свежий тунец, сливочный сыр, хрустящий огурчик. Пока город плавится от жары, ну, можно себе приготовить или заказать суши-роллы. Например, те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», которые находятся в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире испытать удачу и выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», ответьте на мой такой вопрос. Как вы думаете, в какой стране впервые в суши стали использовать лист нори? Даже дам несколько вариантов ответа. Чтобы вы с этим заданием справились, конечно же, быстрее, ну и правильно, желательно ответили на него. Первый вариант – Японии, второй вариант – в Китае и третий вариант – в Корее. Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: За окном четвертый день августа, друзья, самое сердце лета. Время немного замедлиться, выдохнуть городской шум и позволить себе маленькую гастрономическую радость. И прямо сейчас в прямом эфире на Zephyr FM испытать свою удачу и попробовать выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть, нужно внимательно слушать мой вопрос, даже дам несколько вариантов ответа, выбрать нужный и отправить его на короткий номер радио 95444. А сегодня звучит вопрос так. Как вы думаете, в какой стране впервые в суши стали использовать лист нори? Итак, варианты ответов. Япония, первый вариант, второй вариант Китай и третий вариант Корея. Думать только-то недолго, ну а лучше быстрее всего отправляйте свой верный ответ в виде СМС на короткий номер радио 95444. И в конце этого часа уже определится победитель, поэтому прямо сейчас набирайте это СМС и отправляйте на короткий номер радио. Жду.
1: Радио

0: Зефир. Включайся.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. Мы с эфиром Фэлсами по-прежнему на Лимята. А разыгрывали роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, адрес по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо. Там большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимые блюда в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну а сейчас давайте же узнаем, есть ли у нас победитель и получилось ли правильно ответить. Даже давала варианты ответов, а вопрос звучал так. В какой стране впервые суши стали использовать лист нори, друзья? Ну что ж, все почему-то сказали и написали в Китае, но на самом деле листы-то нори начали использовать в Японии, применив технологии изготовления бумажных листов. До этого времени водоросли употребляли в пищу в виде пасты или кашицы. И первые письменные упоминания о съедобных водорослях в Японии зафиксированы в кодексе Тайхо 701 года. Они шли в качестве налога. Вот так. Ну что ж, ничего страшного. Впереди еще розыгрыши. Завтра день тоже будет. И с 13 до 14 часов наша, как всегда, традиционная игра. С понедельника по пятницу ежедневно. Так что не пропустите, включайте волну 95.4. Ну а прямо сейчас, как всегда, будем наслаждаться музыкальными хитами. А впереди актуальные новости города и страны.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Единовременную материальную помощь в этом году получат около 230 тысяч школьников из более 112 тысяч многодетных семей. Размер денежной выплаты на каждого школьника 159 рублей 11 копеек или 30% бюджета прожиточного минимума. Сумма выплачивается независимо от дохода семьи и переводится на базовый счет получателя.
0: Город.
1: 5 августа в Бобруйске стартует международный турнир по хоккею с шайбой. Кубок председателя Бобруйского горисполкома. В первый игровой день болельщиков ждут два захватывающих матча в ледовой арене. В 13 часов сразятся «Крылья Советов» и «Тайфун», а в 18 – «Динамо-Шинник» и «Стальные лисы». Билеты можно приобрести на сайте ticketpro.by.
0: В мире.
1: Жара и лесные пожары в Европе грозят ростом цен на продукты питания. Фермеры предупредили о снижении урожайности подсолнечника, кукурузы и оливкового дерева. Аномальная жара затронула плантации в Италии, Испании, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, засуха приводит к осыпанию плодов. А высокая температура способствует распространению вредителей растений. Непростая ситуация складывается в Испании. Урожай зерновых сократится с 24 миллионов тонн до 18,5 миллионов тонн.
0: Технологии.
1: Легко и просто. Финские ученые придумали очки для поиска грибов. Обнаруженные объекты система будет выделять красным прямо перед глазами пользователя. За один раз устройство будет проверять участок леса площадью примерно до 4 квадратных метров. По оценкам разработчиков, поиск со спектральной камерой может стать в 3 раза быстрее. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Сегодня вторник, 4 августа, лето в самом разгаре, и погода сегодня просто создана, чтобы прокатиться на велосипеде. Сейчас комфортный, плюс 28, без осадков, идеальное время сбросить напряжение рабочей недели, друзья. Кстати, о сбросе. Пока вы крутите педали по залитым солнцем аллеям, ваш организм работает эффективнее любой беговой дорожки. За один час такой прогулки тело сжигает около 600 калорий. Это полноценный плотный обед или кусок торта с кофе. Только вместо тяжести в желудке вас ждет приятная усталость в ногах и заряд бодрости до самого вечера. Так что если после обеда ноги сами несут вас к офисному кулеру за очередной чашкой экспресса, смело берите отгул на полчаса, прыгайте на велосипед и худейте с удовольствием, если, конечно, есть время. Ну а так можно после рабочего дня сделать классную прогулку вечером по городу. Ну, главное, не забывайте про воду и, конечно же, самую сладкую радиоволну. И тут только зажигательные хиты. Например, прямо сейчас, в начале этого часа, наш соотечественник Холли Флейм с треком «Тону».
1: Сделано в Беларуси.

что, вторник, август, и август на вкус сегодня одинаковый, сахарный, красный, ледяной. Но пока вы охлаждаете раскаленные от плюс 28 градусов улицы долькой арбуза, почки работают без выходных. Диетологи напоминают главную формулу конца лета. 500 граммов арбуза в день для здорового взрослого человека – это предел удовольствия и безопасности. Эта алая ягода почти полностью состоит из воды, которая задерживается в организме быстрее, чем кажется. Превышение этой сладкой нормы грозит утренними отеками, резкими скачками давления и колоссальной нагрузкой на выделительную систему. Да, так что наслаждаемся вкусом уходящего лета, но оставляем половину арбуза до завтра. В холодильнике он станет только слаще. Ну и, конечно же, чтобы настроение было сладким. Громче включаем волну 95.4. Ольга Серябкина и Дима Уриха, 8.9.0.

0: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: На дворе август, друзья, так когда календарь уже намекает на осень, но градусник упрямо показывает летнюю жару. Ну что ж, хорошее настроение в середине этого времени. Не нужно искать его, конечно же, с фонарем или ждать пятницы. А оно буквально разлито в воздухе. И мне кажется, это запах нагретого асфальта, например, даже после дождя, вкус ледяного лимонада или ощущение теплого ветра на лице по дороге домой. Лето еще, друзья, не выключили. Оно работает на полную мощность прямо сейчас. Так что улыбаемся шире, ловим эти последние щедрые лучи солнца и заряжаем свои внутренние батарейки перед бархатным сезоном. Ну а я с вами, Нелли Мята, в это время уже прощаюсь. Так что услышимся уже завтра на самой сладкой радиоволне с 11 утра.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Министр образования рассказал о будущей Академии интеллектуальных технологий. В ВУЗе будут обучать естественным наукам, инженерным и цифровым технологиям. Набор на каждое направление 10-15 человек. Ребята смогут работать над конкретными производственными задачами и вместо защиты дипломов представят технологический стартап-проект.
0: Регион.
1: В Могилевской области определились лидеры по уборке озимого рапса. В хозяйстве Большие Словени Шкловского района урожайность свыше 40 центнеров на гектар. В ЗАО «Городец» установлен рекорд – 62 центнера на гектар. Два флагмана – Александрийская и КФХ «Диана» – имеют наибольшие площади сева рапса и производят наибольшее его количество в общую копилку каравая региона.
0: В мире.
1: Одним из самых массовых и повсеместных преступлений во Франции стали кражи топлива из автомобилей. В стране создано специальное подразделение полиции для борьбы с такого рода правонарушениями. В Соединенном Королевстве власти и граждане столкнулись с аналогичными проблемами. Урон, наносимый бензиновыми ворами, 200 тысяч фунтов стерлингов в сутки.
0: Вот это да!
1: Археологи обнаружили фрески на территории армянской крепости Эрибуни. Настенная роспись относится ко второй половине 7-го началу 6 века до нашей эры. Все материалы раскопок будут оцифрованы и переданы в архив музея-заповедника Эрибуни. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Зефір. Включайся.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Военные продолжают оказывать помощь аграриям в битве за урожай. В Жатве задействованы военнослужащие 118-й инженерной бригады, 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты. Они перевозят зерно, доставляют сельскохозяйственные грузы, трудятся на зернотоках.
0: Образование.
1: В Минобразовании рассказали о новом пилотном проекте «Электронная школа». Национальную систему отличает полная безопасность. Электронный дневник и журнал нацелены на снижение бумажной работы. К проекту присоединится около 300 учреждений по всей стране.
0: В мире.
1: Власти Молдовы обратились к населению с рекомендацией сократить потребление электричества во избежание роста цен на электроэнергию. Около 28% электричества республика производит за счет возобновляемых источников, а 52% импортируют из Румынии на основе долгосрочного двустороннего контракта. Высокие цены провоцируют акции протеста и массовые недовольства.
0: Технологии.
1: В Корее дроны прогоняют фермеров с полей из-за жары. Летательные аппараты используются для проверки районов с потенциально высокой температурой. Они находят работающих на солнце людей, передают им рекомендации о необходимости переместиться в прохладное помещение и отдохнуть. При необходимости информация передается специалистам. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 41%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,35. За 100 российских дают 3,65 белорусских. Белкоопсоюз в первом полугодии увеличил объемы заготовок сельхозпродукции. У населения закуплено продукции на сумму свыше 200 миллионов рублей. Заготовительный оборот достиг 140 миллионов рублей. Объем превышает уровень аналогичного периода прошлого года практически на 14%. Система закупок включает 790 приема заготовительных пунктов. На 103 подведомственных рынках предоставляется более 6000 торговых мест для продажи овощей. МТЗ поставил в июле крупную партию тракторной техники в Нигерию. В поставку вошли тракторы 4 моделей мощностью от 80 до 120 лошадиных сил. Предприятие прорабатывает перспективы выхода на новые рынки стран Африки, возможности экспорта на континент новой техники. Снижение уровня воды в Дунае и Рейне угрожает энергетике и экономике ЕС. Обмеление 2 главных водных артерий парализует работу атомных и гидроэлектростанций. Венгрия призвала граждан и компании сократить потребление электроэнергии. В Австрии гидроэлектростанции вырабатывают на 30% меньше электроэнергии. В Болгарии заявили, АЭС могут работать как минимум еще 3 недели. Баржи берут меньше груза, чтобы пройти по мелководным участкам. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,35. За 100 российских дают 3,65 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 32 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 81 доллар 29 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши-пицца-бар-сушилка требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 20. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550.

0: Реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30. Press this.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Говоря о создании в Беларуси Академии интеллектуальных технологий, Александр Лукашенко подчеркнул, она позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы со всей страны. Министр образования рассказал о будущем Академии интеллектуальных технологий. В ВУЗе будут обучать естественным наукам, инженерным и цифровым технологиям. Набор на каждое направление 10-15 человек. Ребята будут работать с конкретными производственными задачами. Военные продолжают оказывать помощь аграриям в битве за урожай. На жатве задействованы военнослужащие 188-й инженерной бригады, 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты. В Могилевской области определились лидеры по уборке озимого рапса. В хозяйстве Большие Словени Шкловского района урожайность свыше 40 центнеров на гектар. В ЗАО «Городец» установлен рекорд – 62 центнера на гектар. Единовременную материальную помощь в этом году получат около 230 тысяч школьников из более 112 тысяч многодетных семей. Размер денежной выплаты на каждого школьника 159 рублей 11 копеек или 30% бюджета прожиточного минимума. Выручка индустриального парка «Великий камень» составила более 500 тысяч долларов. Белорусско-китайское сотрудничество набирает обороты. Ключевую роль играют масштабные производства, торговые механизмы. Бобруйская станция скорой медицинской помощи получила новый автомобиль. Он оснащен всем необходимым оборудованием – тележкой-каталкой, носилками, кислородными баллонами. Всего на балансе станции находится 19 новых карет скорой помощи. 5 августа в Бобруйске стартует международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок председателя Бобруйского горисполкома». В первый игровой день болельщиков ждут два захватывающих матча в ледовой арене. В 13 часов сразятся «Крылья Советов» и «Тайфун», а в 18 – «Динамо-Шинник» и «Стальные лисы». Билеты можно приобрести на сайте ticketpro.by. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 20. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого вечера вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферфм95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Умей пережить трудную минуту. Любим, целуем, обнимаем. Денис Бобух передает привет Игорю Киршину. Все отправили, надеюсь на скорую встречу. Летит скучающий приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик получила, спасибо, радость моя, любимый, ты просто знай, у тебя есть ангел и не какой-нибудь, а свой. И что бы ни случилось, ангел твой всегда с тобой. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера, сладких снов, родной. Обожаю и люблю, о чем разговаривали, все отправила, целую. Скучающие обнимашки и целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, все у нас хорошо, мы с дочерью весь день дома, сад был сегодня на старшем. Сегодня твой приветик прилетел маме, наш полетел к тебе, но вижу, что и нам летит. Береги себя, милый, любим до луны обратно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый согревающий душу приветик в этот жаркий вечерок летит сегодня моему сыну Сереже Плитько, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, и пусть хорошие новости постучат тебе в окошко, остаются с тобой. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашек от всех наших, а отдельные от варежки. Жаркий и солнечный приветик самому любимому мужу Щебареву Дмитрию. Ты моя вселенная, в которой я хочу остаться навсегда. Приветик сегодня получила, свой отправлю только завтра. У Полины все хорошо, почти на чемоданах. Артем дома. Хорошего вечера, самых сладких снов. Безумно люблю и очень скучаю. Крепко целую, с любовью, жена. Спешу с душевным приветиком для роднули Кошмарженьки, пишет Светлана Дегтярева. Хочу пожелать тебе хорошего вечера, замечательного настроения. Надеюсь, ты сейчас занят сочинением приветика для меня. Сегодня тебе приветик от племяшки Полины приехала навестить пушистика. Береги себя, братулик, а мы очень скучаем, любим и ждем. Скучающий и согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, посылает Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, Денис с Игорем завтра выезжают на Черничи, а мама с Маркушей поедет. А я 4 дня работаю и в Гомель на УЗИ отправили. Не могу с ними поехать, еще Давидушку встречать в понедельник. Жду тебя в субботу, люблю, крепко целую, очень присильно обнимаю. Ты мое все, хорошего настроения, вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Теплый домашний привет Данилецкому Сергею посылает Галина Крокосевич. У нас все хорошо, в эти выходные Игнат замариновал и пожарил шикарные шашлыки. Олесь катается на велосипеде, играет в футбол с соседскими мальчиками. Бабушка чувствует себя хорошо, начался сбор и заготовка урожая. Очень хороший урожай яблок. Скоро и картошку надо будет убирать. Хорошего вечера и позитивного настроения. Береги себя. Привет от мамы, бабушки и тетушек. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефира ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, ты тот, кому тянет и днем, и ночью, даже когда ты далеко, сердце мое всегда с тобой. Безумно сильно люблю счастье мое и невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя! Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Ромашке. Каждое утро приближает себя к дому. Знаю, я верю в твои силы духа. Береги себя, держи голову высоко и не сдавайся, сестра Настя. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху, просит Наталья. Очень надеюсь, что у тебя все хорошо. Люблю и крепко обнимаю до хруста. Береги себя, пусть вечер будет добрым, а новый день легким. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, написала Мария. У нас все хорошо, только жарко очень. На выходных были на речке с детьми, особенно Максу понравилось. Но в бассейне больше нравится. Береги себя, целуем, обнимаем, скучаем. Твоя семья Маша, Максик и Даник. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, Таська нас держит в тонусе. Конечно, но все равно здорово. Сегодня она ждет, не дождется дискотеку. Она тут главный танцор. Обаяла весь санаторий. В основном все как всегда. Димик, хорошего вечера. Береги себя и не болей. Мы все тебя очень любим. Крепко обнимаем и безумно скучаем. Приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Любимый, привет. У меня все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Очень скучаю. Безумно тебе не хватает. Родной, жду нашей встречи. Я люблю тебя. Береги себя. Все у нас будет хорошо. Сладеньких снов, мой родной. Большущий приветик посылаем самому любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все нормально, надеемся, и у тебя все отлично. Пусть бодрость и приподнятое настроение сопровождают весь твой уютный вечер. Улыбайся, и жизнь ответит тебе вдвойне своей симпатией. А мы будем всегда твоей поддержкой, опорой. Посылаем воздушные поцелуйчики. Твоя семья, которая тебя любит и ждет. Гордейку Димке мой приветик. Пусть он будет прохладным и свежим, чтобы тебе, родной, легче было переносить эту жару, пишет Тина Кобзель. Я так жалею тебя и люблю. Держись, зимой будем тосковать по теплу и солнцу. Ты же знаешь, это моя любимая погода. Я чувствую себя комфортно. С Коксой приехали за продуктами. Завтра вернемся обратно. Сынуля посылает приветик, гоняет на велике. Целую, обнимаю. Твоя. Передаю привет моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Очень скучаю по тебе и жду, улыбнись, пусть у тебя будет хорошее настроение. Крепко целую и обнимаю, твоя сестренка Ира. Летит любящий, скучающий приветик моему любименькому мужу, лучшему мужчине Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Мой хороший, все у нас нормально, я сейчас на работе, надеюсь прийти домой и найти твой приветик. Люблю тебя, ты мое все, твоя любящая и преданная жена. Всем доброго вечера желает Катерина Дриневская. Лучезарный, позитивный привет летит любимому брату Александру. У меня все хорошо, сейчас дома отдыхаю. Пусть твой вечер пройдет спокойно и с радостью душевной. Очень люблю тебя, скучаю, крепко обнимаю. Береги себя, пусть. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
0: Радио «Зефир».

0: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет всем слушателям радиостанции «Зефир». Хорошего настроения, пусть будут приятные сюрпризы. Особенный приветик отправляем Шпаковскому Лёше от всей семьи. Передайте самый теплый домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Сыночек, все у нас без изменений. Приехал Кирилл, передает привет. Мы тебя очень сильно любим и скучаем. Береги себя и здоровье. Алина передает привет. Твои родители. Передаю привет Хайдару от Алины. Ты у меня очень сильный мужчина. Береги себя, пожалуйста, береги. Я обожаю тебя, люблю, уважаю, ценю и очень скучаю каждую минуту. Желаю мирного вечера и душевного тепла. Скоро все будет замечательно. Целую крепко и обнимаю. Всем доброго, жаркого вечера желает Татьяна Дриневская. Скучающий, любящий приветик летит лучшему сыну на свете, Александру. Хорошего, позитивного вечера, сыночек, и добрых новостей. Пусть исполняются все твои желания, ты наше счастье и опора. Береги себя, ты во все, всем нам очень нужен, очень сильно любим и ждем. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю привет самому любимому мужу Анфринка Сергею, написала Оксана. Бысенок мой любимый, хочу поздравить тебя с нашей годовщиной свадьбы. Желаю уважения и гармонии, и пусть наша любовь с каждым годом становится только крепче. И чтобы всегда сияли глаза. Люблю очень сильно, обнимаю, твоя любимая жена. Самый любящий и скучающий приветик летит лучшему мужу бабуле Валентину, пишет Елена. Все у нас нормально, очень буду ждать звоночек. Зай, завтра с бумагами разберусь. От сыной, от сыночки привет. Из Казани тоже от всех приветик. Люблю до луны и обратно, навеки твоя и только твоя кошечка. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо, еще на работе. Хорошего вечера тебе. Целую, держись, крепись, прорвемся. Передаю привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас». Иван написал. Домашние приветики любимому мужу Александру посылает Марина Дриневская. У нас все хорошо, собираюсь в бассейн. Артем пошел на хоккей с друзьями. Хорошего вечера, крепко обнимаю, очень сильно люблю. Скоро увидимся, не грусти, целую, твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zefir FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Замечательного, теплого, очень жаркого, я бы сказал, даже летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Никите Охремчику, Яновскому Артуру, Краку Илье, Бентеге Михаилу, Лопата Сергею. Ребята, все сложится очень хорошо. Чурак Сергей. А также привет Виктору Александру Анатольевичу. Саша, совсем немного я тебя жду. Чурак Сергей Олегович. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Летит нежный приветик любимому мужу Якимовичу Сергею. Как же тяжела разлука с тобой. Пусть даже на время, но знаю только одно. Скоро будем вместе. Крепко обнимаю. Целую, мой родной, через километры. Твоя Анютик. Передайте привет нашему родному Аристарху Крюковскому. Наш любимый человек, береги себя и будь здоровеньким. Поздравляем с прошедшим днем ВДВ. Ты наш защитник и человек, честь и старший лейтенант. Сослуживцы передают привет. Мы крепко тебя любим и обнимаем сердцами. Передаю нежный, горячий летний привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У меня все хорошо, работа, дом, прохожу потихонечку назначение перед операцией. Завтра у нас на работе приемка к учебному году. Буду как пчелка, очень сильно люблю и скучаю. Твой Светик.

зайчика Маша и Александра. Наш любимый зайчик, наш Максимус, шлем тебе лучики с нашей летней базы. Мы уже почти слились с природой, загорели до состояния шоколадок, объелись сладкими гигантами, ты у нас самый лучший, помни об этом. Скучаем и очень любим твои звездочки. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты научил меня любить, не касаясь и не целуя, расстояние пережить в тишине, без тебя тоскуя. Научил о тебе мечтать, каждым вздохом и каждым взглядом. Каждый вечер ложиться спать, несмотря, что тебя нет рядом. Научилась ценить слова, и хоть боль это нестерпимо. Я с тобой, значит, я жива. Ты со мной, значит, я любима. Твое солнышко. Передаю огромный и самый теплый привет моему любимому мужу, Барматову Алексею. Родной, держись, не скучай, знай, я люблю тебя сильнее всех на свете. Очень жду дома и уже считаю дни до встречи. Пламенный и горячо любимый приветик лучшему мужчине и папочке Кариму. Радулька, приветик еще и сегодня отправила. Мы на даче, все в заботах, хлопотах. Я сегодня наступила на осу, ужасно больно. Из новостей ничего особенного. В выходные у дяди Саши батюшка юбилей. Наши все поедут, скучаем, очень любим, ждем и верим в скорую встречу. Твоя богиня. Передайте летний жаркий привет Карпову Вадиму. У нас все нормально. Скучаем, обнимаем, часто вспоминаем. Нам очень тебя не хватает. Береги себя, твоя крестная и ее семья. Целую. Передайте, пожалуйста, привет моему братику Барматову Алексею. Очень скучаю, жду момента, когда рядышком поболтаем, обнимаем крепко. Твои роднули из Слонима. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

0: утром.
1: 19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, оно всего пока одно. Вот летит любящий приветик родному братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо. Сегодня у нас особенный день. Все вместе читали твой приветик. Сережа, как же мы тебя любим. Мы очень соскучились. Береги себя, мой любимый братик. Крепко обнимаем и целуем. Твоя сестра. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением этим замечательным августовским вечерочком. Но пока послушаем Ханну и ее трек «Лучшая жизнь». Далее Александр Добронравов и его трек «Божественная». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока-пока.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален.

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

темнота, если тушишь свет внутри, будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь, мы

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?